0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: На баре разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой че и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смы все вот.